ему противогаз в моей кроватке. Мама, мама, почему планета наша не в порядке? Мама, мама, почему самолеты носят бомбы? Мама, мамочка, спаси от термоядерного шторма.

пусть воинственные дяди простят за детскую наивность и лучше сбросят на себя всю свою радиоактивность.

0: пусть уйдет радиоактивность!
1: AIRK irratia entzuten ari zara.
2: AIRK la radio.